0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 8 октября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Японский ученый Суай Кэнсо стал одним из лауреатов Нобелевской премии по химии. Россия атаковала дочернее предприятие японской табачной компании в Украине. Нихон Хиданкё отмечает 70-летие и призывает правительство к действиям. А сейчас обо всем подробнее. Японский ученый Суай Кэнсо стал одним из двух лауреатов Нобелевской премии по химии этого года. Награда присуждена за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе. Суай разделил премию с французским химиком Анри Каганом. Шведская Королевская академия наук отметила, что некоторые молекулы имеют зеркальные варианты, но в некоторых ситуациях, например, в фармацевтике, ученым может быть нужна только одна сторона. Такое явление выбора одной стороны распространено в природе, однако воспроизвести его в лаборатории не удавалось. Суай открыл способ образования лишь одной половины зеркального отображения. Академия утверждает, что после самой природы Суай первым добился этого. Суай родился в префектуре Хиросима. Сейчас ему 76 лет. Он является почетным профессором Токийского научного университета. Суай поздно вечером в среду встретился с корреспондентами в Токийском научном университете. Он появился на месте проведения конференции в костюме и с улыбкой принял букет цветов. Обращаясь к корреспондентам, Суай сказал, что он очень благодарен за признание и что его переполняет радость от того, что он разделил эту награду с французским химиком Анри Каганом. Ученый отметил, что не смог бы сделать открытие, которое привело его к этим почестям, без помощи университетского факультета и его студентов. Суай сказал, что он чрезвычайно доволен тем, что объявление лауреатов повышает осведомленность о его области исследований и помогает прояснить их контекст. Он сказал: «Хотя я и не могу утверждать, что не сталкивался ни с какими препятствиями, я никогда не расстраивался, потому что мог делать новые открытия, что доставляло мне удовольствие и массу эмоций». Ученый признался, что вел исследования, не зная, удастся ли получить такой результат, какой ему хотелось. Он добавил, что важность его открытия еще не понята в полной мере, и впереди наверняка будет еще много захватывающего. Суай отметил, что он рассчитывает внести вклад в свою область исследований любым способом, каким сможет. Министерство обороны России объявило о нанесении удара по дочернему предприятию японской табачной компании в Украине, заявив, что оно производило боеприпасы для украинских войск. Компания Japan Tobacco International опровергла это обвинение. Она также письменно сообщила NHK, что все ее сотрудники в безопасности. В среду Министерство обороны России сообщило в социальных сетях о нанесении массированного удара по предприятиям оборонной промышленности Украины, а также по портовой инфраструктуре и судам с применением оружия наземного, морского и воздушного базирования и беспилотников. В число целей вошла табачная фабрика компании JTI в Полтавской области в Центральной Украине. В официальном заявлении компании говорится: JTI производит и продает табачные изделия и никогда не участвовала в военном производстве. В заявлении также говорится, что завод подвергся атакам несколько раз и что его работа была приостановлена еще до начала атак. В заявлении говорится, что компания не может предоставить дополнительных подробностей по соображениям безопасности, но никто из ее сотрудников не пострадал. Посольство Японии в Украине заявляет, что нет информации, свидетельствующей о том, что кто-либо из граждан Японии пострадал в результате последних ударов. Удостоенная Нобелевской премии мира объединение людей, переживших атомную бомбардировку Японии, провело церемонию по случаю своего 70-летия. На это мероприятие, состоявшееся в среду в Токио, собралось около 140 человек. Нихон Хиданкё, или Японская конфедерация организаций жертв атомной и водородной бомбы, была основана в 1956 году. В 2024 году она была награждена Нобелевской премией мира.
Сначала участники почтили минутой молчания память жертв атомных бомбардировок 1945 года и помолились за прекращение конфликтов, которые продолжаются по всему миру. Сопредседатель объединения Танака Теруми отметил, что со времени бомбардировок прошел 81 год, а со времени основания Нихон Хиданкё 70 лет, однако ядерная угроза остается. Он выразил намерение своего объединения передать призывы Хибакусе, то есть тех, кто пережил атомную бомбардировку, молодым поколениям и всем людям, желающим ликвидации ядерного оружия. Объединение намеревается продолжать требовать от японского правительства присоединиться к договору о запрещении ядерного оружия и стать лидером мирового движения за ликвидацию ядерного оружия. Люди и объединения, поддерживающие деятельность Нихон Хиданкё, в том числе путем проведения кампаний по сбору подписей, вручили благодарственный адрес. Хибакусе и других лиц, возглавляющих местные отделения этого объединения, также почтили за их приверженность борьбе за ликвидацию ядерного оружия. В конце мероприятия к участникам обратилась помощник генерального секретаря Нихон Хиданкё Кодама Митико. Она выразила решимость продолжать деятельность группы с новой силой и задействовать новые подходы, пользуясь неизменной поддержкой. Она сказала, что объединение сплотится для того, чтобы построить мир, свободный от ядерного оружия и войн. Комиссия по справедливой торговле Японии провела обыски в 4 крупных японских пивоваренных компаниях в связи с подозрениями в нарушении антимонопольного законодательства страны. Их подозревают в создании картеля для координации повышения цен на пиво. Токийские компании Asahi Breweries, Kirin Brewery, Sapporo Breweries и Suntory Spirits занимают более 90% внутреннего рынка пива. Источники сообщают, что их подозревают в сговоре с целью определения того, когда и насколько следует.

Но хотел бы воздержаться от комментариев по деталям, поскольку идет предварительная проверка. Наш главный приоритет – установить факты дела. Иванари заявил, что каждый предприниматель должен самостоятельно устанавливать цены, исходя из собственной стратегии, поскольку ценообразование является важным средством конкуренции. По его словам, он надеется, что каждая отрасль примет превентивные меры для предотвращения подобных случаев. Комиссия по справедливой торговле Японии заявила о своей политике жесткого противодействия картелям, которые пользуются волной повышения цен. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы пройдем 32-й урок и узнаем, как спросить о направлении. Во второй части урока мы расскажем о японских скоростных автобусах.
1: Американец Майк – фанат ниндзя. Вместе с Кайто Майк сел на скоростной автобус и отправился на станцию Уэноси в префектуре Мие. Неподалеку от станции располагался прокат костюмов, и Майк примерил один жду ниндзя. Майк и Кайто направляются в музей ниндзя.
0: Послушайте диалог 32-го урока.
2: Майк, ниау не! Каккои!
3: Урэши на! すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Кайто хвалит новый облик Майка.
2: Майк, 似合うね。
4: Майк, тебе идет.
2: かっこいい。
4: Выглядишь здорово.
1: Майк отвечает.
3: Урешина.
4: Рад, что тебе нравится.
1: И потом обращается к прохожему.
3: Ано, сумимасен.
4: Прошу прощения.
3: Ниндзя хакубуцкан маде до иттара ии деска?
4: Как попасть в музей ниндзя?
1: Прохожий отвечает.
2: Коно мичи о массугу итте кудасай.
4: Идите прямо по этой дороге.
2: Хакубуцкан ва хидари ни аримас.
4: Музей находится слева.
1: Майк говорит.
3: Вакаримашта.
4: Понятно.
3: Аригато гозаимасу.
4: Большое спасибо.
1: Кайто обращается к Майку.
2: Са, иго.
4: Отлично, пойдем.
1: Кажется, музей не очень далеко.
4: Да, всего около 10 минут пешком от станции. По пути можно встретить несколько магазинов, в которых можно взять облачение ниндзя на прокат. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Майк, ниау не. Каккои.
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – как попасть в музей ниндзя.
3: Ниндзя-хакубуцкан маде до иттара ии деска?
0: Запомните ее и сможете спрашивать о том, как вам куда-то пройти. Давайте разберем значение фразы. Ниндзя-хакубуцкан – это музей ниндзя. Маде – частица, означающая «до». До иттара и деска означает «как я могу туда попасть». Главный пункт урока – как узнать направление. Назовите пункт назначения, добавьте частицу «мады» и в конце произнесите «до иттара и деска». «Иттара» – это глагол «ику» в условной форме. Попробуйте запомнить фразу целиком.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.

0: 言ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？
1: Послушайте, как турист спрашивает на автовокзале в Киото, как ему добраться до места назначения.
2: すみません. 金閣寺までどう行ったらいいですか? 101番のバスに乗ってください.
3: Вот что значит фразы в этом диалоге.
2: すみません.
1: Прошу прощения.
3: Это выражение используется для привлечения внимания, помните?
2: Кинкакудзи-маде-до-иттара-и-деска?
1: Как добраться до храма Кинкакудзи?
3: Кинкакудзи – это храм Кинкакудзи, куда едет турист.
2: 101番のバスに乗ってください.
1: Сядьте на автобус номер 101.
3: 101番означает номер 101. Басу – это автобус, а нот. Это Т-форма глагола нору – сесть. Таким образом, нотте кудасай означает «пожалуйста, сядьте».
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
0: До иттара и деска? Кинкакуджи маде до иттара и деска? Сумимасен, кинкакуджи маде до иттара и деска?
3: Теперь давайте попрактикуемся с другими примерами. Предположим, вы не можете найти дорогу к отелю. Спросите, как вам пройти, показывая карту. Этот отель будет...
0: この호텔.この호텔.
3: Начните с фразы すみません. Попробуйте.
2: すみません. この호텔までどう行ったらいいですか? すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか?
3: А теперь вы находитесь на станции Киото, но не знаете, как найти платформу поездов Синкансен. Платформа поездов Синкансен – это...
0: Синкансен-но-хоум. Синкансен-но-хоум.
3: Попробуйте.
4: すみません. 新幹線のホームまでどう行ったらいいですか? すみません. 新幹線のホームまでどう行ったらいいですか?
3: Сегодня в рубрике «Шаг за шагом» мы узнаем, как указывать направление.
1: Прежде всего, право – это миги, а лево – хидари. Слушайте и повторяйте.
0: Миги. Хидари.
3: А теперь прямо, массугу. Слушайте и повторяйте.
0: Массугу.
3: Идите прямо по этой дороге. Это?
0: Массугу идте кудасай.
3: Если вам нужно повернуть направо, используйте глагол «повернуть» – магару.
0: «Миги-ни-магатте-кудасай».
3: Это «пожалуйста, поверните направо».
1: Теперь, запомнив это, давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на то, как Майк спрашивает, как пройти в музей.
5: Майк, неё-не! Какой!
6: Урэсси-на! Сумимасэн! Нинджа-хакубуцкан-маде доу иттара-и-деска?
5: この道をまっすぐ行ってください。 博物館は左にあります。
6: わかりました。ありがとうございます。
5: さあ、行こう。
0: ミーヤーのトラベルガイド。
1: Время рубрики «Путеводитель от Мия». Майк и Кайто поехали в префектуру Мие на скоростном автобусе. Путешествия на автобусах могут занять долгое время, зато они довольно дешевые. Сегодня мы поговорим о японских скоростных автобусах.
3: На автобусах, которые ходят по скоростным магистралям, можно добраться прямо до нужного вам места. Если вы сядете на ночной автобус, то еще и сэкономите время, потому что пока вы спите, автобус едет.
1: А куда можно добраться на таких автобусах?
3: Можно доехать до множества мест. Самые популярные направления из Токио, прямые маршруты в другие крупные города. Нагоя, Осака, Киото. Также часто путешествуют к горе Фудзи, Хаконе, горячим источником Кусацу.
1: А как забронировать место?
3: Билет можно купить в интернете, там же и выбрать место. Билеты на более комфортабельные автобусы стоят дороже, но зато у вас будет больше места для ног и другие дополнительные удобства. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке Кайто попробует запустить звезду ниндзя Шюрикен. Оставайтесь с нами!

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 8 октября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Японский ученый Суай Кэнсо стал одним из лауреатов Нобелевской премии по химии. Россия атаковала дочернее предприятие японской табачной компании в Украине. Нихон Хиданкё отмечает 70-летие и призывает правительство к действиям. А сейчас обо всем подробнее. Японский ученый Суай Кэнсо стал одним из двух лауреатов Нобелевской премии по химии этого года. Награда присуждена за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе. Суай разделил премию с французским химиком Анри Каганом. Шведская Королевская академия наук отметила, что некоторые молекулы имеют зеркальные варианты, но в некоторых ситуациях, например, в фармацевтике, ученым может быть нужна только одна сторона. Такое явление выбора одной стороны распространено в природе, однако воспроизвести его в лаборатории не удавалось. Суай открыл способ образования лишь одной половины зеркального отображения. Академия утверждает, что после самой природы Суай первым добился этого. Суай родился в префектуре Хиросима. Сейчас ему 76 лет. Он является почетным профессором Токийского научного университета. Суай поздно вечером в среду встретился с корреспондентами в Токийском научном университете. Он появился на месте проведения конференции в костюме и с улыбкой принял букет цветов. Обращаясь к корреспондентам, Суай сказал, что он очень благодарен за признание и что его переполняет радость от того, что он разделил эту награду с французским химиком Анри Каганом. Ученый отметил, что не смог бы сделать открытие, которое привело его к этим почестям, без помощи университетского факультета и его студентов. Суай сказал, что он чрезвычайно доволен тем, что объявление лауреатов повышает осведомленность о его области исследований и помогает прояснить их контекст. Он сказал: «Хотя я и не могу утверждать, что не сталкивался ни с какими препятствиями, я никогда не расстраивался, потому что мог делать новые открытия, что доставляло мне удовольствие и массу эмоций». Ученый признался, что вел исследования, не зная, удастся ли получить такой результат, какой ему хотелось. Он добавил, что важность его открытия еще не понята в полной мере, и впереди наверняка будет еще много захватывающего. Суай отметил, что он рассчитывает внести вклад в свою область исследований любым способом, каким сможет. Министерство обороны России объявило о нанесении удара по дочернему предприятию японской табачной компании в Украине, заявив, что оно производило боеприпасы для украинских войск. Компания Japan Tobacco International опровергла это обвинение. Она также письменно сообщила NHK, что все ее сотрудники в безопасности. В среду Министерство обороны России сообщило в социальных сетях о нанесении массированного удара по предприятиям оборонной промышленности Украины, а также по портовой инфраструктуре и судам с применением оружия наземного, морского и воздушного.

воздушного базирования и беспилотников. В число целей вошла табачная фабрика компании JTI в Полтавской области в Центральной Украине. В официальном заявлении компании говорится, JTI производит и продает табачные изделия и никогда не участвовала в военном производстве. В заявлении также говорится, что завод подвергся атакам несколько раз и что его работа была приостановлена еще до начала атак. В заявлении говорится, что компания не может предоставить дополнительных подробностей по соображениям безопасности, но никто из ее сотрудников не пострадал. Посольство Японии в Украине заявляет, что нет информации, свидетельствующей о том, что кто-либо из граждан Японии пострадал в результате последних ударов. Удостоенная Нобелевской премии мира объединение людей, переживших атомную бомбардировку Японии, провело церемонию по случаю своего 70-летия. На это мероприятие, состоявшееся в среду в Токио, собралось около 140 человек. Нихон Хиданкё, или Японская конфедерация организаций жертв атомной и водородной бомбы, была основана в 1956 году. В 2024 году она была награждена Нобелевской премией мира. Сначала участники почтили минутой молчания память жертв атомных бомбардировок 1945 года и помолились за прекращение конфликтов, которые продолжаются по всему миру. Сопредседатель объединения Танака Теруми отметил, что со времени бомбардировок прошел 81 год, а со времени основания Нихон Хиданкё 70 лет, однако ядерная угроза остается. Он выразил намерение своего объединения передать призывы Хибакусе, то есть тех, кто пережил атомную бомбардировку, молодым поколениям и всем людям, желающим ликвидации ядерного оружия. Объединение намеревается продолжать требовать от японского правительства присоединиться к договору о запрещении ядерного оружия и стать лидером мирового движения за ликвидацию ядерного оружия. Люди и объединения, поддерживающие деятельность Нихон Хиданкё, в том числе путем проведения кампаний по сбору подписей, вручили благодарственный адрес. Хибакусе и других лиц, возглавляющих местные отделения этого объединения, также почтили за их приверженность борьбе за ликвидацию ядерного оружия. В конце мероприятия к участникам обратилась помощник генерального секретаря Нихон Хиданкё Кодама Митико. Она выразила решимость продолжать деятельность группы с новой силой и задействовать новые подходы, пользуясь неизменной поддержкой. Она сказала, что объединение сплотится для того, чтобы построить мир, свободный от ядерного оружия и войн. Комиссия по справедливой торговле Японии провела обыски в 4 крупных японских пивоваренных компаниях в связи с подозрениями в нарушении антимонопольного законодательства страны. Их подозревают в создании картеля для координации повышения цен на пиво. Токийские компании Asahi Breweries, Kirin Brewery, Sapporo Breweries и Suntory Spirits занимают более 90% внутреннего рынка пива. Источники сообщают, что их подозревают в сговоре с целью определения того, когда и насколько следует повышать цены на пиво при поставках оптовым торговцам. В октябре 2022 года и апреле 2025 года они повысили цены, сославшись на резкий рост стоимости сырья. Время объявления этих решений совпало практически полностью. Все 4 компании являются членами Японской ассоциации пивоваров. Источники сообщают, что ассоциация проводит ежемесячные собрания, и, по их словам, руководители отделов встречались за кулисами для координации цен. В обсуждениях фигурировали и напитки, похожие на пиво. Каждая из компаний заявила, что будет в полной мере сотрудничать со следствием. Генеральный секретарь комиссии по справедливой торговле Японии Иванари Хироо прокомментировал эту ситуацию. Он сказал: «Я не отрицаю, что сегодня проводится расследование, но хотел бы воздержаться от комментариев по деталям, поскольку идет предварительная проверка. Наш главный приоритет – установить факты дела». Иванари заявил, что каждый предприниматель должен самостоятельно устанавливать цены, исходя из собственной стратегии, поскольку ценообразование является важным средством конкуренции. По его словам, он надеется, что каждая отрасль примет превентивные меры для предотвращения подобных случаев. Комиссия по справедливой торговле Японии заявила о своей политике жесткого противодействия картелям, которые пользуются волной повышения цен. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы пройдем 32-й урок и узнаем, как спросить о направлении. Во второй части урока мы расскажем о японских скоростных автобусах.
1: Американец Майк – фанат ниндзя. Вместе с Кайто Майк сел на скоростной автобус и отправился на станцию Уэноси в префектуре Мие. Неподалеку от станции располагался прокат костюмов, и Майк примерил один жду-ниндзя. Майк и Кайто направляются в музей ниндзя.
0: Послушайте диалог 32-го урока.
2: Майк, ниау не! Каккои!
3: Урэши на! すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Кайто хвалит новый облик Майка.
2: Майк, 似合うね。
4: Майк, тебе идет.
2: かっこいい。
4: Выглядишь здорово.
1: Майк отвечает.
3: Урешина.
4: Рад, что тебе нравится.
1: И потом обращается к прохожему.
3: Сумимасен.
4: Прошу прощения.
3: Ниндзя хакубуцкан маде до иттара ии деска?
4: Как попасть в музей ниндзя?
1: Прохожий отвечает.
2: Коно мичи о массугу итте кудасай.
4: Идите прямо по этой дороге.
2: Хакубуцкан ва хидари ни аримас.
4: Музей находится слева.
1: Майк говорит.
3: Вакаримашта.
4: Понятно.
3: Аригатоу гозаимасу.
4: Большое спасибо.
1: Кайто обращается к Майку.
2: Са, иго.
4: Отлично, пойдем.
1: Кажется, музей не очень далеко.
4: Да, всего около 10 минут пешком от станции. По пути можно встретить несколько магазинов, в которых можно взять облачение ниндзя на прокат. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Майк, ниау не. Каккои.
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – как попасть в музей ниндзя.
3: Ниндзя-хакубуцкан маде до иттара ии деска?
0: Запомните ее и сможете спрашивать о том, как вам куда-то пройти. Давайте разберем значение фразы. Ниндзя-хакубуцкан – это музей ниндзя. Маде – частица, означающая «до». До иттара и деска означает «как я могу туда попасть». Главный пункт урока – как узнать направление. Назовите пункт назначения, добавьте частицу «мады» и в конце произнесите «до иттара и деска». «Иттара» – это глагол «ику» в условной форме. Попробуйте запомнить фразу целиком.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
5: どう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？
1: Послушайте, как турист спрашивает на автовокзале в Киото, как ему добраться до места назначения.
6: Сумимасен. Кинкакуджи маде доу иттара ии деска? 101-бан но басу ни нотте кудасай.
0: Вот что значит фразы в этом диалоге.
6: Сумимасен.
1: Прошу прощения.
0: Это выражение используется для привлечения внимания, помните?
6: Кинкакуджи маде до иттара ии деска?
1: Как добраться до храма Кинкакуджи?
0: Кинкакуджи – это храм Кинкакуджи, куда едет турист.
6: 101-бан но басу ни нотте кудасай.
1: Сядьте на автобус номер 101.
4: Хякуичибан означает номер 101. Басу – это автобус, а нотте – это т-форма глагола нору – сесть. Таким образом, нотте кудасай означает «пожалуйста, сядьте».
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
5: どう行ったらいいですか? 金閣寺までどう行ったらいいですか? すみません。 金閣寺までどう行ったらいいですか?
4: А теперь давайте попрактикуемся с другими примерами. Предположим, вы не можете найти дорогу к отелю. Спросите, как вам пройти, показывая карту. Этот отель будет...
5: この호텔.この호텔.
4: Начните с фразы «Ано сумимасен». Попробуйте.
2: «Ано сумимасен. この호텔までどう行ったらいいですか?» すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか?
4: А теперь вы находитесь на станции Киото, но не знаете, как найти платформу поездов Синкансен. Платформа поездов Синкансен – это...
5: Синкансен-но-хоумы. Синкансен-но-хоумы.
4: Попробуйте.
7: すみません. 新幹線のホームまでどう行ったらいいですか? すみません。 新幹線のホームまでどう行ったらいいですか?
4: Сегодня в рубрике «Шаг за шагом» мы узнаем, как указывать направление.
1: Прежде всего, право – это миги, а лево – хидари. Слушайте и повторяйте.
5: Миги, хидари.
4: А теперь прямо, массугу. Слушайте и повторяйте.
5: Массугу.
4: Идите прямо по этой дороге. Это?
5: Массугу идте кудасай.
4: Если вам нужно повернуть направо, используйте глагол «повернуть» – «магару».
5: «右に曲がってください».
4: Это «пожалуйста, поверните направо».
1: Теперь, запомнив это, давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на то, как Майк спрашивает, как пройти в музей.
8: Майк, 似合うね! かっこいい!
3: 嬉しいな! すみません! 忍者博物館までどう行ったらいいですか?
2: この道をまっすぐ行ってください! 博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: Время рубрики «Путеводитель от Мия». Майк и Кайто поехали в префектуру Мия на скоростном автобусе. Путешествия на автобусах могут занять долгое время, зато они довольно дешевые. Сегодня мы поговорим о японских скоростных автобусах.
4: На автобусах, которые ходят по скоростным магистралям, можно добраться прямо до нужного вам места. Если вы сядете на ночной автобус, то еще и сэкономите время, потому что пока вы спите, автобус едет.
1: А куда можно добраться на таких автобусах?
4: Можно доехать до множества мест. Самые популярные направления из Токио – прямые маршруты в другие крупные города – Нагоя, Осака, Киото. Также часто путешествуют к горе Фудзи, Хаконе, горячим источником Кусацу.
1: А как забронировать место?
4: Билет можно купить в интернете, там же и выбрать место. Билеты на более комфортабельные автобусы стоят дороже, но зато у вас будет больше места для ног и другие дополнительные удобства. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке Кайто попробует запустить звезду ниндзя, Шурикен. Оставайтесь с нами!

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan。Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 8 октября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Японский ученый Суаи Кэнсо стал одним из лауреатов Нобелевской премии по химии. Россия атаковала дочернее предприятие японской табачной компании в Украине. Нихон Хиданкё отмечает 70-летие и призывает правительство к действиям. А сейчас обо всем подробнее. Японский ученый Суаи Кэнсо стал одним из двух лауреатов Нобелевской премии по химии этого года. Награда присуждена за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе. Суаи разделил премию с французским химиком Анри Каганом. Шведская Королевская академия наук отметила, что некоторые молекулы имеют зеркальные варианты, но в некоторых ситуациях, например, в фармацевтике, ученым может быть нужна только одна сторона. Такое явление выбора одной стороны распространено в природе, однако воспроизвести его в лаборатории не удавалось. Суаи открыл способ образования лишь одной половины зеркального отображения. Академия утверждает, что после самой природы Суаи первым добился этого. Суаи родился в префектуре Хиросима. Сейчас ему 76 лет. Он является почетным профессором Токийского научного университета. Суаи поздно вечером в среду встретился с корреспондентами в Токийском научном университете. Он появился на месте проведения конференции в костюме и с улыбкой принял букет цветов. Обращаясь к корреспондентам, Суаи сказал, что он очень благодарен за признание и что его переполняет радость от того, что он разделил эту награду с французским химиком Анри Каганом. Ученый отметил, что не смог бы сделать открытие, которое привело его к этим почестям, без помощи университетского факультета и его студентов. Суаи сказал, что он чрезвычайно доволен тем, что объявление лауреатов повышает осведомленность о его области исследований и помогает прояснить их контекст. Он сказал: «Хотя я и не могу утверждать, что не сталкивался ни с какими препятствиями, я никогда не расстраивался, потому что мог делать новые открытия, что доставляло мне удовольствие и массу эмоций». Ученый признался, что вел исследования, не зная, удастся ли получить такой результат, какой ему хотелось. Он добавил, что важность его открытия еще не понята в полной мере, и впереди наверняка будет еще много захватывающего. Суаи отметил, что он рассчитывает внести вклад в свою область исследований любым способом, каким сможет. Министерство обороны России объявило о нанесении удара по дочернему предприятию японской табачной компании в Украине, заявив, что оно производило боеприпасы для украинских войск. Компания Japan Tobacco International опровергла это обвинение. Она также письменно сообщила NHK, что все ее сотрудники в безопасности. В среду Министерство обороны России сообщило в социальных сетях о нанесении массированного удара по предприятиям оборонной промышленности Украины, а также по портовой инфраструктуре и судам с применением оружия наземного, морского и воздушного базирования и беспилотников. В число целей вошла табачная фабрика компании JTI в Полтавской области в Центральной Украине. В официальном заявлении компании говорится: JTI производит и продает табачные изделия и никогда не участвовала в военном производстве. В заявлении также говорится, что завод подвергся атакам несколько раз и что его работа была приостановлена еще до начала атак. В заявлении говорится, что компания не может предоставить дополнительных подробностей по соображениям безопасности, но никто из ее сотрудников не пострадал. Посольство Японии в Украине заявляет, что нет информации, свидетельствующей о том, что кто-либо из граждан Японии пострадал в результате последних ударов. Удостоенная Нобелевской премии мира объединение людей, переживших атомную бомбардировку Японии, провело церемонию по случаю своего 70-летия. На это мероприятие, состоявшееся в среду в Токио, собралось около 140 человек. Нихон Хиданкё, или Японская конфедерация организаций жертв атомной и водородной бомбы, была основана в 1956 году. В 2024 году она была награждена Нобелевской премией мира.
Сначала участники почтили минутой молчания память жертв атомных бомбардировок 1945 года и помолились за прекращение конфликтов, которые продолжаются по всему миру. Сопредседатель объединения Танака Теруми отметил, что со времени бомбардировок прошел 81 год, а со времени основания Нихон Хиданкё 70 лет, однако ядерная угроза остается. Он выразил намерение своего объединения передать призывы Хибакуся, то есть тех, кто пережил атомную бомбардировку, молодым поколениям и всем людям, желающим ликвидации ядерного оружия. Объединение намеревается продолжать требовать от японского правительства присоединиться к договору о запрещении ядерного оружия и стать лидером мирового движения за ликвидацию ядерного оружия. Люди и объединения, поддерживающие деятельность Нихон Хиданкё, в том числе путем проведения кампаний по сбору подписей, вручили благодарственный адрес. Хибакуся и других лиц, возглавляющих местные отделения этого объединения, также почтили за их приверженность борьбе за ликвидацию ядерного оружия. В конце мероприятия к участникам обратилась помощник генерального секретаря Нихон Хиданкё Кодама Митико. Она выразила решимость продолжать деятельность группы с новой силой и задействовать новые подходы, пользуясь неизменной поддержкой. Она сказала, что объединение сплотится для того, чтобы построить мир, свободный от ядерного оружия и войн. Комиссия по справедливой торговле Японии провела обыски в 4 крупных японских пивоваренных компаниях в связи с подозрениями в нарушении антимонопольного законодательства страны. Их подозревают в создании картеля для координации повышения цен на пиво. Токийские компании Asahi Breweries, Kirin Brewery, Sapporo Breweries и Suntory Spirits занимают более 90% внутреннего рынка пива. Источники сообщают, что их подозревают в сговоре с целью определения того, когда и насколько следует повышать цены на пиво при поставках оптовым торговцам. В октябре 2022 года и апреле 2025 года они повысили цены, сославшись на резкий рост стоимости сырья. Время объявления этих решений совпало практически полностью. Все 4 компании являются членами Японской ассоциации пивоваров. Источники сообщают, что ассоциация проводит ежемесячные собрания, и, по их словам, руководители отделов встречались за кулисами для координации цен. В обсуждениях фигурировали и напитки, похожие на пиво. Каждая из компаний заявила, что будет в полной мере сотрудничать со следствием. Генеральный секретарь Комиссии по справедливой торговле Японии Иванари Хироо прокомментировал эту ситуацию. Он сказал: «Я не отрицаю, что сегодня проводится расследование, но хотел бы воздержаться от комментариев по деталям, поскольку идет предварительная проверка. Наш главный приоритет – установить факты дела». Иванари заявил, что каждый предприниматель должен самостоятельно устанавливать цены, исходя из собственной стратегии, поскольку ценообразование является важным средством конкуренции. По его словам, он надеется, что каждая отрасль примет превентивные меры для предотвращения подобных случаев. Комиссия по справедливой торговле Японии заявила о своей политике жесткого противодействия картелям, которые пользуются волной повышения цен. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы пройдем 32-й урок и узнаем, как спросить о направлении. Во второй части урока мы расскажем о японских скоростных автобусах.
1: Американец Майк – фанат ниндзя. Вместе с Кайто Майк сел на скоростной автобус и отправился на станцию Уэноси в префектуре Мие. Неподалеку от станции располагался прокат костюмов, и Майк примерил один жду-ниндзя. Майк и Кайто направляются в музей ниндзя.
0: Послушайте диалог 32-го урока.
2: Майк, ниау не! Каккои!
3: Урэшии на! すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Кайто хвалит новый облик Майка.
2: Майк, 似合うね。
4: Майк, тебе идет.
2: かっこいい。
4: Выглядишь здорово.
1: Майк отвечает.
3: Урешина.
4: Рад, что тебе нравится.
1: И потом обращается к прохожему.
3: Ано, сумимасен.
4: Прошу прощения.
3: Ниндзя хакубуцкан маде до иттара ии деска?
4: Как попасть в музей ниндзя?
1: Прохожий отвечает.
2: Коно мичи о массугу итте кудасай.
4: Идите прямо по этой дороге.
2: Хакубуцкан ва хидари ни аримас.

0: わかりました、ありがとうございます。
1: さあ行こう。
2: Ключевая фраза сегодняшнего урока: как попасть в музей ниндзя?
0: Ниндзя-хакубитскан маде доу иттара ии деска?
2: Запомните ее и сможете спрашивать о том, как вам куда-то пройти. Давайте разберем значение фразы. Ниндзя-хакубитскан – это музей ниндзя. Маде – частица, означающая «до». Дуйтара и деска означает «как я могу туда попасть». Главный пункт урока – как узнать направление. Назовите пункт назначения, добавьте частицу «мады» и в конце произнесите «дуйтара и деска». «Иттара» – это глагол «ику» в условной форме. Попробуйте запомнить фразу целиком.
3: А теперь послушайте и повторите вслух.
4: どう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？
3: Послушайте, как турист спрашивает на автовокзале в Киото, как ему добраться до места назначения.
5: すみません. 金閣寺までどう行ったらいいですか? 101番のバスに乗ってください.
2: Вот что значит фразы в этом диалоге.
5: すみません.
3: Прошу прощения.
2: Это выражение используется для привлечения внимания, помните?
5: Кинкакудзи-маде-доу-иттара-ии-деска?
3: Как добраться до храма Кинкакудзи?
2: Кинкакудзи – это храм Кинкакудзи, куда едет турист.
5: 101番のバスに乗ってください.
3: Сядьте на автобус номер 101.
2: 101番означает номер 101. Басу – это автобус, а нот «те» – это «те»-форма глагола «нору» – «сесть». Таким образом, «нотте кудасай» означает «пожалуйста, сядьте».
3: А теперь послушайте и повторите вслух.
4: どう行ったらいいですか? 金閣寺までどう行ったらいいですか? すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか?
2: А теперь давайте попрактикуемся с другими примерами. Предположим, вы не можете найти дорогу к отелю. Спросите, как вам пройти, показывая карту. Этот отель будет...
4: この호텔.
2: Начните с фразы すみません. Попробуйте.
5: すみません. この호텔までどう行ったらいいですか? すみません. このホテルまでどう行ったらいいですか?
2: А теперь вы находитесь на станции Киото, но не знаете, как найти платформу поездов Синкансен. Платформа поездов Синкансен – это...
4: Синкансен-но-хоум. Синкансен-но-хоум.
2: Попробуйте.
6: すみません. 新幹線のホームまでどう行ったらいいですか? すみません. 新幹線のホームまでどう行ったらいいですか?
2: Сегодня в рубрике «Шаг за шагом» мы узнаем, как указывать направление.
3: Прежде всего, право – это «миги», а лево – «хидари». Слушайте и повторяйте.
4: «Миги», «хидари».
2: А теперь прямо «массугу». Слушайте и повторяйте.
4: «Массугу».
2: Идите прямо по этой дороге. Это
4: «массугу идте кудасай».

0: Если вам нужно повернуть направо, используйте глагол повернуть – магару.
1: Мигини магатте кудасай.
0: Это «пожалуйста, поверните направо».
2: Теперь, запомнив это, давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на то, как Майк спрашивает, как пройти в музей.
3: Майк, ниау не! Каккои!
4: Уреши на! Ано, сумимасен! Нинджа хакубуцкан маде доу иттара ии деска?
3: Коно мичи о массугу итте кудасай. Хакубуцкан ва хидари ни аримас.
4: Вакаримашта. Аригатоу гозаимас.
3: Са, икоу!
1: Мия но Травел Гайдо.
2: Время рубрики «Путеводитель от Мия». Майк и Кайто поехали в префектуру Мие на скоростном автобусе. Путешествия на автобусах могут занять долгое время, зато они довольно дешевые. Сегодня мы поговорим о японских скоростных автобусах.
0: На автобусах, которые ходят по скоростным магистралям, можно добраться прямо до нужного вам места. Если вы сядете на ночной автобус, то еще и сэкономите время, потому что пока вы спите, автобус едет.
2: А куда можно добраться на таких автобусах?
0: Можно доехать до множества мест. Самые популярные направления из Токио – прямые маршруты в другие крупные города – Нагоя, Осака, Киото. Также часто путешествуют к горе Фудзи, Хаконе, горячим источником Кусацу.
2: А как забронировать место?
0: Билет можно купить в интернете, там же и выбрать место. Билеты на более комфортабельные автобусы стоят дороже, но зато у вас будет больше места для ног и другие дополнительные удобства. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
2: На следующем уроке Кайто попробует запустить звезду ниндзя – Шюрикен. Оставайтесь с нами!
5: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
6: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 8 октября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Японский ученый Суаи Кэнсо стал одним из лауреатов Нобелевской премии по химии. Россия атаковала дочернее предприятие японской табачной компании в Украине. Нихон Хиданкё отмечает 70-летие и призывает правительство к действиям. А сейчас обо всем подробнее. Японский ученый Суаи Кэнсо стал одним из двух лауреатов Нобелевской премии по химии этого года. Награда присуждена за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе. Суаи разделил премию с французским химиком Андрей Каганом. Шведская Королевская академия наук отметила, что некоторые молекулы имеют зеркальные варианты, но в некоторых ситуациях, например, в фармацевтике, ученым может быть нужна только одна сторона. Такое явление выбора одной стороны распространено в природе, однако воспроизвести его в лаборатории не удавалось. Суаи открыл способ образования лишь одной половины зеркального отображения. Академия утверждает, что после самой природы Суаи первым добился этого. Суаи родился в префектуре Хиросима. Сейчас ему 76 лет. Он является почетным профессором Токийского научного университета. Суаи поздно вечером в среду встретился с корреспондентами в Токийском научном университете. Он появился на месте проведения конференции в костюме и с улыбкой принял букет цветов. Обращаясь к корреспондентам, Суаи сказал, что он очень благодарен за признание и что его переполняет радость от того, что он разделил эту награду с французским химиком Андрей Каганом. Ученый отметил, что не смог бы сделать открытие, которое привело его к этим почестям, без помощи университетского факультета и его студентов. Суаи сказал, что он чрезвычайно доволен тем, что объявление лауреатов повышает осведомленность о его области исследований и помогает прояснить их контекст. Он сказал: «Хотя я и не могу утверждать, что не сталкивался ни с какими препятствиями, я никогда не расстраивался, потому что мог делать новые открытия, что доставляло мне удовольствие и массу эмоций». Ученый признался, что вел исследования, не зная, удастся ли получить такой результат, какой ему хотелось. Он добавил, что важность его открытия еще не понята в полной мере, и впереди наверняка будет еще много захватывающего. Суаи отметил, что он рассчитывает внести вклад в свою область исследований любым способом, каким сможет. Министерство обороны России объявило о нанесении удара по дочернему предприятию японской табачной компании в Украине, заявив, что оно производило боеприпасы для украинских войск. Компания Japan Tobacco International опровергла это обвинение. Она также письменно сообщила NHK, что все ее сотрудники в безопасности. В среду Министерство обороны России сообщило в социальных сетях о нанесении массированного удара по предприятиям оборонной промышленности Украины, а также по портовой инфраструктуре и судам с применением оружия наземного, морского и воздушного базирования и беспилотников. В число целей вошла табачная фабрика компании JTI в Полтавской области в Центральной Украине. В официальном заявлении компании говорится: JTI производит и продает табачные изделия и никогда не участвовала в военном производстве. В заявлении также говорится, что завод подвергся атакам несколько раз и что его работа была приостановлена еще до начала атак. В заявлении говорится, что компания не может предоставить дополнительных подробностей по соображениям безопасности, но никто из ее сотрудников не пострадал. Посольство Японии в Украине заявляет, что нет информации, свидетельствующей о том, что кто-либо из граждан Японии пострадал в результате последних ударов. Удостоенная Нобелевской премии мира объединение людей, переживших атомную бомбардировку Японии, провело церемонию по случаю своего 70-летия. На это мероприятие, состоявшееся в среду в Токио, собралось около 140 человек. Нихон Хиданкё, или Японская конфедерация организаций жертв атомной и водородной бомбы, была основана в 1956 году. В 2024 году она была награждена Нобелевской премией мира.
Сначала участники почтили минутой молчания память жертв атомных бомбардировок 1945 года и помолились за прекращение конфликтов, которые продолжаются по всему миру. Сопредседатель объединения Танака Теруми отметил, что со времени бомбардировок прошел 81 год, а со времени основания Нихон Хиданкё 70 лет, однако ядерная угроза остается. Он выразил намерение своего объединения передать призывы Хибакуся, то есть тех, кто пережил атомную бомбардировку, молодым поколениям и всем людям, желающим ликвидации ядерного оружия. Объединение намеревается продолжать требовать от японского правительства присоединиться к договору о запрещении ядерного оружия и стать лидером мирового движения за ликвидацию ядерного оружия. Люди и объединения, поддерживающие деятельность Нихон Хиданкё, в том числе путем проведения кампаний по сбору подписей, вручили благодарственный адрес. Хибакуся и других лиц, возглавляющих местные отделения этого объединения, также почтили за их приверженность борьбе за ликвидацию ядерного оружия. В конце мероприятия к участникам обратилась помощник генерального секретаря Нихон Хиданкё Кодама Митико. Она выразила решимость продолжать деятельность группы с новой силой и задействовать новые подходы, пользуясь неизменной поддержкой. Она сказала, что объединение сплотится для того, чтобы построить мир, свободный от ядерного оружия и войн. Комиссия по справедливой торговле Японии провела обыски в 4 крупных японских пивоваренных компаниях в связи с подозрениями в нарушении антимонопольного законодательства страны. Их подозревают в создании картеля для координации повышения цен на пиво. Токийские компании Asahi Breweries, Kirin Brewery, Sapporo Breweries и Suntory Spirits занимают более 90% внутреннего рынка пива. Источники сообщают, что их подозревают в сговоре с целью определения того, когда и насколько следует повышать цены на пиво при поставках оптовым торговцам. В октябре 2022 года и апреле 2025 года они повысили цены, сославшись на резкий рост стоимости сырья. Время объявления этих решений совпало практически полностью. Все 4 компании являются членами Японской ассоциации пивоваров. Источники сообщают, что ассоциация проводит ежемесячные собрания, и, по их словам, руководители отделов встречались за кулисами для координации цен. В обсуждениях фигурировали и напитки, похожие на пиво. Каждая из компаний заявила, что будет в полной мере сотрудничать со следствием. Генеральный секретарь Комиссии по справедливой торговле Японии Иванари Хироо прокомментировал эту ситуацию. Он сказал: «Я не отрицаю, что сегодня проводится расследование, но хотел бы воздержаться от комментариев по деталям, поскольку идет предварительная проверка. Наш главный приоритет – установить факты дела». Иванари заявил, что каждый предприниматель должен самостоятельно устанавливать цены, исходя из собственной стратегии, поскольку ценообразование является важным средством конкуренции. По его словам, он надеется, что каждая отрасль примет превентивные меры для предотвращения подобных случаев. Комиссия по справедливой торговле Японии заявила о своей политике жесткого противодействия картелям, которые пользуются волной повышения цен. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы пройдем 32-й урок и узнаем, как спросить о направлении. Во второй части урока мы расскажем о японских скоростных автобусах.
1: Американец Майк – фанат ниндзя. Вместе с Кайто Майк сел на скоростной автобус и отправился на станцию Уэноси в префектуре Мие. Неподалеку от станции располагался прокат костюмов, и Майк примерил один жду-ниндзя. Майк и Кайто направляются в музей ниндзя.
0: Послушайте диалог 32-го урока.
2: Майк, ниау не! Каккои!
3: Урэши на! すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Кайто хвалит новый облик Майка.
2: Майк, 似合うね。
4: Майк, тебе идет.
2: かっこいい。
4: Выглядишь здорово.
1: Майк отвечает.
3: Урешина.
4: Рад, что тебе нравится.
1: И потом обращается к прохожему.
3: Ано, сумимасен.
4: Прошу прощения.
3: Ниндзя хакубуцкан маде до иттара ии деска?
4: Как попасть в музей ниндзя?
1: Прохожий отвечает.
2: Коно мичи о массугу итте кудасай.
4: Идите прямо по этой дороге.
2: Хакубуцкан ва хидари ни аримас.
4: Музей находится слева.
1: Майк говорит.
3: Вакаримаста.
4: Понятно.
3: Аригатоу гозаимасу.
4: Большое спасибо.
1: Кайто обращается к Майку.
2: Са, иго.
4: Отлично, пойдем.
1: Кажется, музей не очень далеко.
4: Да, всего около 10 минут пешком от станции. По пути можно встретить несколько магазинов, в которых можно взять облачение ниндзя на прокат. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Майк, ниау не. Каккои.
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。

0: Как узнать направление? Назовите пункт назначения, добавьте частицу МАДА и в конце произнесите «дуйтара идеска». «Иттара» — это глагол «ику» в условной форме. Попробуйте запомнить фразу целиком.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
2: «Дуйтара идеска?» Нинджа хакубуцкан маде дуйтара идеска? Нинджа хакубуцкан маде дуйтара идеска?
1: Послушайте, как турист спрашивает на автовокзале в Киото, как ему добраться до места назначения.
3: すみません. Кинкакуджи-маде-доу-иттара-ии-деска? 101-бан-но-басу-ни-нотте-кудасай.
0: Вот что значит фразы в этом диалоге.
3: すみません.
1: Прошу прощения.
0: Это выражение используется для привлечения внимания, помните?
3: Кинкакуджи-маде-доу-иттара-ии-деска?
1: Как добраться до храма Кинкакуджи?
0: Кинкакуджи – это храм Кинкакуджи, куда едет турист.
3: 101-бан-но-басу-ни-нотте-кудасай.
1: Сядьте на автобус номер 101.
0: 101-бан означает номер 101. Басу – это автобус, а нотте – это т-форма глагола нору – сесть. Таким образом, нотте-кудасай означает «пожалуйста, сядьте».
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
2: どう言ったらいいですか? 金閣寺までどう行ったらいいですか? すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか?
0: А теперь давайте попрактикуемся с другими примерами. Предположим, вы не можете найти дорогу к отелю. Спросите, как вам пройти, показывая карту. Этот отель будет...
2: この호텔.この호텔.
0: Начните с фразы «Ано сумимасен». Попробуйте.
3: «Ано сумимасен. この호텔までどう行ったらいいですか?» すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか?
0: А теперь вы находитесь на станции Киото, но не знаете, как найти платформу поездов Синкансен. Платформа поездов Синкансен – это...
2: Синкансен-но-хоум. Синкансен-но-хоум.
0: Попробуйте.
4: すみません. 新幹線のホームまでどう行ったらいいですか? すみません. 新幹線のホームまでどう行ったらいいですか?
0: Сегодня в рубрике «Шаг за шагом» мы узнаем, как указывать направление.
1: Прежде всего, право – это миги, а лево – хидари. Слушайте и повторяйте.
2: Миги. Хидари.
0: А теперь прямо, массуго. Слушайте и повторяйте.
2: Массуго.
0: Идите прямо по этой дороге. Это?
2: Массуго идте кудасай.
0: Если вам нужно повернуть направо, используйте глагол «повернуть» – магару.
2: «Миги-ни-магатте-кудасай».
0: Это «пожалуйста, поверните направо».
1: Теперь, запомнив это, давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на то, как Майк спрашивает, как пройти в музей.
5: «Майк, ниау-не! Каккои!»
6: «Урэши-на! Ано, сумимасен! Нинджа-хакубуцкан-маде доу-иттара-ии-деска?»
5: «Коно-мичо-массугу-итте-кудасай!» 博物館は左にあります。
6: わかりました。ありがとうございます。
5: さあ、行こう。

0: トラベルガイド。
1: Время рубрики «Путеводитель от Мия». Майк и Кайто поехали в префектуру Мие на скоростном автобусе. Путешествия на автобусах могут занять долгое время, зато они довольно дешевые. Сегодня мы поговорим о японских скоростных автобусах.
2: На автобусах, которые ходят по скоростным магистралям, можно добраться прямо до нужного вам места. Если вы сядете на ночной автобус, то еще и сэкономите время, потому что пока вы спите, автобус едет.
1: А куда можно добраться на таких автобусах?
2: Можно доехать до множества мест. Самые популярные направления из Токио – прямые маршруты в другие крупные города – Нагоя, Осака, Киото. Также часто путешествуют к горе Фудзи, Хаконе, горячим источником Кусацу.
1: А как забронировать место?
2: Билет можно купить в интернете, там же и выбрать место. Билеты на более комфортабельные автобусы стоят дороже, но зато у вас будет больше места для ног и другие дополнительные удобства. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке Кайто попробует запустить звезду ниндзя – Шюрикен. Оставайтесь с нами!
3: Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。 This is NHK。
1: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 8 октября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Японский ученый Суаи Кэнсо стал одним из лауреатов Нобелевской премии по химии. Россия атаковала дочернее предприятие японской табачной компании в Украине. Нихон Хиданкё отмечает 70-летие и призывает правительство к действиям. А сейчас обо всем подробнее. Японский ученый

ученый Суай Кэнсо стал одним из двух лауреатов Нобелевской премии по химии этого года. Награда присуждена за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе. Суай разделил премию с французским химиком Анри Каганом. Шведская Королевская академия наук отметила, что некоторые молекулы имеют зеркальные варианты, но в некоторых ситуациях, например, в фармацевтике, ученым может быть нужна только одна сторона. Такое явление выбора одной стороны распространено в природе, однако воспроизвести его в лаборатории не удавалось. Суай открыл способ образования лишь одной половины зеркального отображения. Академия утверждает, что после самой природы Суай первым добился этого. Суай родился в префектуре Хиросима. Сейчас ему 76 лет. Он является почетным профессором Токийского научного университета. Суай поздно вечером в среду встретился с корреспондентами в Токийском научном университете. Он появился на месте проведения конференции в костюме и с улыбкой принял букет цветов. Обращаясь к корреспондентам, Суай сказал, что он очень благодарен за признание и что его переполняет радость от того, что он разделил эту награду с французским химиком Анри Каганом. Ученый отметил, что не смог бы сделать открытие, которое привело его к этим почестям, без помощи университетского факультета и его студентов. Суай сказал, что он чрезвычайно доволен тем, что объявление лауреатов повышает осведомленность о его области исследований и помогает прояснить их контекст. Он сказал: «Хотя я и не могу утверждать, что не сталкивался ни с какими препятствиями, я никогда не расстраивался, потому что мог делать новые открытия, что доставляло мне удовольствие и массу эмоций». Ученый признался, что вел исследования, не зная, удастся ли получить такой результат, какой ему хотелось. Он добавил, что важность его открытия еще не понята в полной мере, и впереди наверняка будет еще много захватывающего. Суай отметил, что он рассчитывает внести вклад в свою область исследований любым способом, каким сможет. Министерство обороны России объявило о нанесении удара по дочернему предприятию японской табачной компании в Украине, заявив, что оно производило боеприпасы для украинских войск. Компания Japan Tobacco International опровергла это обвинение. Она также письменно сообщила NHK, что все ее сотрудники в безопасности. В среду Министерство обороны России сообщило в социальных сетях о нанесении массированного удара по предприятиям оборонной промышленности Украины, а также по портовой инфраструктуре и судам с применением оружия наземного, морского и воздушного базирования и беспилотников. В число целей вошла табачная фабрика компании JTI в Полтавской области в Центральной Украине. В официальном заявлении компании говорится: JTI производит и продает табачные изделия и никогда не участвовала в военном производстве. В заявлении также говорится, что завод подвергся атакам несколько раз и что его работа была приостановлена еще до начала атак. В заявлении говорится, что компания не может предоставить дополнительных подробностей по соображениям безопасности, но никто из ее сотрудников не пострадал. Посольство Японии в Украине заявляет, что нет информации, свидетельствующей о том, что кто-либо из граждан Японии пострадал в результате последних ударов. Удостоенная Нобелевской премии мира объединение людей, переживших атомную бомбардировку Японии, провело церемонию по случаю своего 70-летия. На это мероприятие, состоявшееся в среду в Токио, собралось около 140 человек. Нихон Хиданкё, или Японская конфедерация организаций жертв атомной и водородной бомбы, была основана в 1956 году. В 2024 году она была награждена Нобелевской премией мира. Сначала участники почтили минутой молчания память жертв атомных бомбардировок 1945 года и помолились за прекращение конфликтов, которые продолжаются по всему миру. Сопредседатель объединения Танака Теруми отметил, что со времени бомбардировок прошел 81 год, а со времени основания Нихон Хиданкё 70 лет, однако ядерная угроза остается. Он выразил намерение своего объединения передать призывы Хибакуся, то есть тех, кто пережил атомную бомбардировку, молодым поколениям и всем людям, желающим ликвидации ядерного оружия. Объединение намеревается продолжать требовать от японского правительства присоединиться к договору о запрещении ядерного оружия и стать лидером мирового движения за ликвидацию ядерного оружия.
Люди и объединения, поддерживающие деятельность Нихон Хиданкё, в том числе путем проведения кампаний по сбору подписей, вручили благодарственный адрес. Хибакуся и других лиц, возглавляющих местные отделения этого объединения, также почтили за их приверженность борьбе за ликвидацию ядерного оружия. В конце мероприятия к участникам обратилась помощник генерального секретаря Нихон Хиданкё Кодама Митико. Она выразила решимость продолжать деятельность группы с новой силой и задействовать новые подходы, пользуясь неизменной поддержкой. Она сказала, что объединение сплотится для того, чтобы построить мир, свободный от ядерного оружия и войн. Комиссия по справедливой торговле Японии провела обыски в 4 крупных японских пивоваренных компаниях в связи с подозрениями в нарушении антимонопольного законодательства страны. Их подозревают в создании картеля для координации повышения цен на пиво. Токийские компании Asahi Breweries, Kirin Brewery, Sapporo Breweries и Suntory Spirits занимают более 90% внутреннего рынка пива. Источники сообщают, что их подозревают в сговоре с целью определения того, когда и насколько следует повышать цены на пиво при поставках оптовым торговцам. В октябре 2022 года и апреле 2025 года они повысили цены, сославшись на резкий рост стоимости сырья. Время объявления этих решений совпало практически полностью. Все 4 компании являются членами Японской ассоциации пивоваров. Источники сообщают, что ассоциация проводит ежемесячные собрания, и, по их словам, руководители отделов встречались за кулисами для координации цен. В обсуждениях фигурировали и напитки, похожие на пиво. Каждая из компаний заявила, что будет в полной мере сотрудничать со следствием. Генеральный секретарь Комиссии по справедливой торговле Японии Иванари Хироо прокомментировал эту ситуацию. Он сказал: «Я не отрицаю, что сегодня проводится расследование, но хотел бы воздержаться от комментариев по деталям, поскольку идет предварительная проверка. Наш главный приоритет – установить факты дела». Иванари заявил, что каждый предприниматель должен самостоятельно устанавливать цены, исходя из собственной стратегии, поскольку ценообразование является важным средством конкуренции. По его словам, он надеется, что каждая отрасль примет превентивные меры для предотвращения подобных случаев. Комиссия по справедливой торговле Японии заявила о своей политике жесткого противодействия картелям, которые пользуются волной повышения цен. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 8 октября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Японский ученый Суай Кэнсо стал одним из лауреатов Нобелевской премии по химии. Россия атаковала дочернее предприятие японской табачной компании в Украине. Нихон Хиданкё отмечает 70-летие и призывает правительство к действиям. А сейчас обо всем подробнее. Японский ученый Суай Кэнсо стал одним из двух лауреатов Нобелевской премии по химии этого года. Награда присуждена за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе. Суай разделил премию с французским химиком Анри Каганом. Шведская Королевская академия наук отметила, что некоторые молекулы имеют зеркальные варианты, но в некоторых ситуациях, например, в фармацевтике, ученым может быть нужна только одна сторона. Такое явление выбора одной стороны распространено в природе, однако воспроизвести его в лаборатории не удавалось. Суай открыл способ образования лишь одной половины зеркального отображения. Академия утверждает, что после самой природы Суай первым добился этого. Суай родился в префектуре Хиросима. Сейчас ему 76 лет. Он является почетным профессором Токийского научного университета. Суай поздно вечером в среду встретился с корреспондентами в Токийском научном университете. Он появился на месте проведения конференции в костюме и с улыбкой принял букет цветов. Обращаясь к корреспондентам, Суай сказал, что он очень благодарен за признание и что его переполняет радость от того, что он разделил эту награду с французским химиком Анри Каганом. Ученый отметил, что не смог бы сделать открытие, которое привело его к этим почестям, без помощи университетского факультета и его студентов. Суай сказал, что он чрезвычайно доволен тем, что объявление лауреатов повышает осведомленность о его области исследований и помогает прояснить их контекст. Он сказал: «Хотя я и не могу утверждать, что не сталкивался ни с какими препятствиями, я никогда не расстраивался, потому что мог делать новые открытия, что доставляло мне удовольствие и массу эмоций». Ученый признался, что вел исследования, не зная, удастся ли получить такой результат, какой ему хотелось. Он добавил, что важность его открытия еще не понята в полной мере, и впереди наверняка будет еще много захватывающего. Суай отметил, что он рассчитывает внести вклад в свою область исследований любым способом, каким сможет. Министерство обороны России объявило о нанесении удара по дочернему предприятию японской табачной компании в Украине, заявив, что оно производило боеприпасы для украинских войск. Компания Japan Tobacco International опровергла это обвинение. Она также письменно сообщила NHK, что все ее сотрудники в безопасности. В среду Министерство обороны России сообщило в социальных сетях о нанесении массированного удара по предприятиям оборонной промышленности Украины, а также по портовой инфраструктуре и судам с применением оружия наземного, морского и воздушного базирования и беспилотников. В число целей вошла табачная фабрика компании JTI в Полтавской области в Центральной Украине. В официальном заявлении компании говорится: JTI производит и продает табачные изделия и никогда не участвовала в военном производстве. В заявлении также говорится, что завод подвергся атакам несколько раз и что его работа была приостановлена еще до начала атак. В заявлении говорится, что компания не может предоставить дополнительных подробностей по соображениям безопасности, но никто из ее сотрудников не пострадал. Посольство Японии в Украине заявляет, что нет информации, свидетельствующей о том, что кто-либо из граждан Японии пострадал в результате последних ударов. Удостоенная Нобелевской премии мира объединение людей, переживших атомную бомбардировку Японии, провело церемонию по случаю своего 70-летия. На это мероприятие, состоявшееся в среду в Токио, собралось около 140 человек. Нихон Хиданкё, или Японская конфедерация организаций жертв атомной и водородной бомбы, была основана в 1956 году. В 2024 году она была награждена Нобелевской премией мира.
Сначала участники почтили минутой молчания память жертв атомных бомбардировок 1945 года и помолились за прекращение конфликтов, которые продолжаются по всему миру. Сопредседатель объединения Танака Теруми отметил, что со времени бомбардировок прошел 81 год, а со времени основания Нихон Хиданкё 70 лет, однако ядерная угроза остается. Он выразил намерение своего объединения передать призывы Хибакусе, то есть тех, кто пережил атомную бомбардировку, молодым поколениям и всем людям, желающим ликвидации ядерного оружия. Объединение намеревается продолжать требовать от японского правительства присоединиться к договору о запрещении ядерного оружия и стать лидером мирового движения за ликвидацию ядерного оружия. Люди и объединения, поддерживающие деятельность Нихон Хиданкё, в том числе путем проведения кампаний по сбору подписей, вручили благодарственный адрес. Хибакусе и других лиц, возглавляющих местные отделения этого объединения, также почтили за их приверженность борьбе за ликвидацию ядерного оружия. В конце мероприятия к участникам обратилась помощник генерального секретаря Нихон Хиданкё Кодама Митико. Она выразила решимость продолжать деятельность группы с новой силой и задействовать новые подходы, пользуясь неизменной поддержкой. Она сказала, что объединение сплотится для того, чтобы построить мир, свободный от ядерного оружия и войн. Комиссия по справедливой торговле Японии провела обыски в 4 крупных японских пивоваренных компаниях в связи с подозрениями в нарушении антимонопольного законодательства страны. Их подозревают в создании картеля для координации повышения цен на пиво. Токийские компании Asahi Breweries, Kirin Brewery, Sapporo Breweries и Suntory Spirits занимают более 90% внутреннего рынка пива. Источники сообщают, что их подозревают в сговоре с целью определения того, когда и насколько следует повышать цены на пиво при поставках оптовым торговцам. В октябре 2022 года и апреле 2025 года они повысили цены, сославшись на резкий рост стоимости сырья. Время объявления этих решений совпало практически полностью. Все 4 компании являются членами Японской ассоциации пивоваров. Источники сообщают, что ассоциация проводит ежемесячные собрания. И, по их словам, руководители отделов встречались за кулисами для координации цен. В обсуждениях фигурировали и напитки, похожие на пиво. Каждая из компаний заявила, что будет в полной мере сотрудничать со следствием. Генеральный секретарь Комиссии по справедливой торговле Японии Иванари Хироо прокомментировал эту ситуацию. Он сказал: «Я не отрицаю, что сегодня проводится расследование, но хотел бы воздержаться от комментариев по деталям, поскольку идет предварительная проверка. Наш главный приоритет – установить факты дела». Иванари заявил, что каждый предприниматель должен самостоятельно устанавливать цены, исходя из собственной стратегии, поскольку ценообразование является важным средством конкуренции. По его словам, он надеется, что каждая отрасль примет превентивные меры для предотвращения подобных случаев. Комиссия по справедливой торговле Японии заявила о своей политике жесткого противодействия картелям, которые пользуются волной повышения цен. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии. Уроки японского языка. У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы пройдем 32-й урок и узнаем, как спросить о направлении. Во второй части урока мы расскажем о японских скоростных автобусах.
1: Американец Майк – фанат ниндзя. Вместе с Кайто Майк сел на скоростной автобус и отправился на станцию Уэноси в префектуре Мие. Неподалеку от станции располагался прокат костюмов, и Майк примерил один жду-ниндзя. Майк и Кайто направляются в музей ниндзя.
0: Послушайте диалог 32-го урока.
2: Майк, 似合うね! かっこいい!
3: 嬉しいな! すみません。 忍者博物館までどう行ったらいいですか?
2: この道をまっすぐ行ってください。 博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Кайто хвалит новый облик Майка.
2: Майк, 似合うね!
4: Майк, тебе идет!
2: かっこいい!
4: Выглядишь здорово.
1: Майк отвечает.
3: Урешина.
4: Рад, что тебе нравится.
1: И потом обращается к прохожему.
3: Ано, сумимасен.
4: Прошу прощения.
3: Ниндзя-хакубуцкан-маде до иттара ии деска?
4: Как попасть в музей ниндзя?
1: Прохожий отвечает.
2: Коно мичи о массугу итте кудасай.
4: Идите прямо по этой дороге.
2: Хакубуцкан ва хидари ни аримас.
4: Музей находится слева.
1: Майк говорит.
3: Вакаримашта.
4: Понятно.
3: Аригатоу гозаимас.
4: Большое спасибо.
1: Кайто обращается к Майку.
2: Са, иго.
4: Отлично, пойдем.
1: Кажется, музей не очень далеко.
4: Да, всего около 10 минут пешком от станции. По пути можно встретить несколько магазинов, в которых можно взять облачение ниндзя на прокат. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Майк, 似合うね! かっこいい!
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。わかりました。ありがとうございます。さあ、行こう。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – как попасть в музей ниндзя.
3: Ниндзя-博物館までどう行ったらいいですか?
0: Запомните ее и сможете спрашивать о том, как вам куда-то пройти. Давайте разберем значение фразы. Ниндзя-博物館. Это музей ниндзя. Маде – частица, означающая «до». Доиттараидеска означает «как я могу».

0: туда попасть. Главный пункт урока – как узнать направление. Назовите пункт назначения, добавьте частицу мада и в конце произнесите «до иттара идеска». «Иттара» – это глагол «ику» в условной форме. Попробуйте запомнить фразу целиком.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
2: «До иттара идеска». Ниндзя-хакубуцкан маде «до иттара идеска». Ниндзя-хакубуцкан маде «до иттара идеска».
1: Послушайте, как турист спрашивает на автовокзале в Киото, как ему добраться до места назначения.
3: すみません. Кинкакуджи-маде-доу-иттара-ии-деска? 101-бан-но-басу-ни-нотте-кудасай.
0: Вот что значит фразы в этом диалоге.
3: すみません.
1: Прошу прощения.
0: Это выражение используется для привлечения внимания, помните?
3: Кинкакуджи-маде-доу-иттара-ии-деска?
1: Как добраться до храма Кинкакуджи?
0: Кинкакуджи – это храм Кинкакуджи, куда едет турист.
3: 101-бан-но-басу-ни-нотте-кудасай.
1: Сядьте на автобус номер 101.
0: 101-бан означает номер 101. Басу – это автобус, а нотте – это т-форма глагола нору – сесть. Таким образом, нотте-кудасай означает «пожалуйста, сядьте».
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
2: До иттара ии деска? Кинкакуджи-маде-доу-иттара-ии-деска? Сумимасен. Кинкакуджи-маде-доу-иттара-ии-деска?
0: А теперь давайте попрактикуемся с другими примерами. Предположим, вы не можете найти дорогу к отелю. Спросите, как вам пройти, показывая карту. Этот отель будет...
2: この호텔.この호텔.
0: Начните с фразы すみません. Попробуйте.
3: すみません. この호텔までどう行ったらいいですか? すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか?
0: А теперь вы находитесь на станции Киото, но не знаете, как найти платформу поездов Синкансен. Платформа поездов Синкансен – это...
2: Синкансен-но-хоум. Синкансен-но-хоум.
0: Попробуйте.
4: すみません. Синкансен-но-хоум-маде-доу-иттара-ии-деска? すみません. Синкансен-но-хоум-маде-доу-иттара-ии-деска?
0: Сегодня в рубрике «Шаг за шагом» мы узнаем, как указывать направление.
1: Прежде всего, право – это миги, а лево – хидари. Слушайте и повторяйте.
2: Миги. Хидари.
0: А теперь прямо, массугу. Слушайте и повторяйте.
2: Массугу.
0: Идите прямо по этой дороге. Это?
2: Массугу идте кудасай.
0: Если вам нужно повернуть направо, используйте глагол «повернуть» – магару.
2: Миги ни магатте кудасай.
0: Это, пожалуйста, поверните направо.
1: Теперь, запомнив это, давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на то, как Майк спрашивает, как пройти в музей.
5: Майк, ниау не! Каккои!
6: Урэши на! Сумимасен! Ниндзя-хакубуцкан маде доу иттара ии деска?
5: Коно мичи о массугу итте кудасай. 博物館は左にあります。
6: わかりました。 ありがとうございます。
5: さあ、行こう。
2: ミーヤーのトラベルガイド。
1: Время рубрики «Путеводитель от Мия». Майк и Кайто поехали в префектуру Мие на скоростном автобусе. Путешествия на автобусах могут занять долгое время, зато они довольно дешевые. Сегодня мы поговорим о японских скоростных автобусах.
0: На автобусах, которые ходят по скоростным магистралям, можно добраться прямо до нужного вам места. Если вы сядете на ночной автобус, то еще и сэкономите время, потому что пока вы спите, автобус едет.
1: А куда можно добраться на таких автобусах?
0: Можно доехать до множества мест. Самые популярные направления из Токио, прямые маршруты в другие крупные города. Нагоя, Осака, Киото. Также часто путешествуют к горе Фудзи, Хаконе, горячим источником Кусацу.
1: А как забронировать место?
0: Билет можно купить в интернете, там же и выбрать место. Билеты на более комфортабельные автобусы стоят дороже, но зато у вас будет больше места для ног и другие дополнительные удобства. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке Кайто попробует запустить звезду ниндзя – Шюрикен. Оставайтесь с нами!
7: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 8 октября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Японский ученый Суаи Кэнсо стал одним из лауреатов Нобелевской премии по химии. Россия атаковала дочернее предприятие японской табачной компании в Украине. Нихон Хиданкё отмечает 70-летие и призывает правительство к действиям. А сейчас обо всем подробнее. Японский ученый Суаи Кэнсо стал одним из двух лауреатов Нобелевской премии по химии этого года. Награда присуждена за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе. Суаи разделил премию с французским химиком Анри Каганом. Шведская Королевская академия наук отметила, что некоторые молекулы имеют зеркальные варианты, но в некоторых ситуациях, например, в фармацевтике, ученым может быть нужна только одна сторона. Такое явление выбора одной стороны распространено в природе, однако воспроизвести его в лаборатории не удавалось. Суаи открыл способ образования лишь одной половины зеркального отображения. Академия утверждает, что после самой природы Суаи первым добился этого. Суаи родился в префектуре Хиросима. Сейчас ему 76 лет. Он является почетным профессором Токийского научного университета. Суаи поздно вечером в среду встретился с корреспондентами в Токийском научном университете. Он появился на месте проведения конференции в костюме и с улыбкой принял букет цветов. Обращаясь к корреспондентам, Суаи сказал, что он очень благодарен за признание и что его переполняет радость от того, что он разделил эту награду с французским химиком Анри Каганом. Ученый отметил, что не смог бы сделать открытие, которое привело его к этим почестям, без помощи университетского факультета и его студентов. Суаи сказал, что он чрезвычайно доволен тем, что объявление лауреатов повышает осведомленность о его области исследований и помогает прояснить их контекст. Он сказал: «Хотя я и не могу утверждать, что не сталкивался ни с какими препятствиями, я никогда не расстраивался, потому что мог делать новые открытия, что доставляло мне удовольствие и массу эмоций». Ученый признался, что вел исследования, не зная, удастся ли получить такой результат, какой ему хотелось. Он добавил, что важность его открытия еще не понята в полной мере, и впереди наверняка будет еще много захватывающего. Суаи отметил, что он рассчитывает внести вклад в свою область исследований любым способом, каким сможет. Министерство обороны России объявило о нанесении удара по дочернему предприятию японской табачной компании в Украине, заявив, что оно производило боеприпасы для украинских войск. Компания Japan Tobacco International опровергла это обвинение. Она также письменно сообщила NHK, что все ее сотрудники в безопасности. В среду Министерство обороны России сообщило в социальных сетях о нанесении массированного удара по предприятиям оборонной промышленности Украины, а также по портовой инфраструктуре и судам с применением оружия наземного, морского и воздушного базирования и беспилотников. В число целей вошла табачная фабрика компании JTI в Полтавской области в Центральной Украине. В официальном заявлении компании говорится: JTI производит и продает табачные изделия и никогда не участвовала в военном производстве. В заявлении также говорится, что завод подвергся атакам несколько раз и что его работа была приостановлена еще до начала атак. В заявлении говорится, что компания не может предоставить дополнительных подробностей по соображениям безопасности, но никто из ее сотрудников не пострадал. Посольство Японии в Украине заявляет, что нет информации, свидетельствующей о том, что кто-либо из граждан Японии пострадал в результате последних ударов. Удостоенная Нобелевской премии мира объединение людей, переживших атомную бомбардировку Японии, провело церемонию по случаю своего 70-летия. На это мероприятие, состоявшееся в среду в Токио, собралось около 140 человек. Нихон Хиданкё, или Японская конфедерация организаций жертв атомной и водородной бомбы, была основана в 1956 году. В 2024 году она была награждена Нобелевской премией мира.
Сначала участники почтили минутой молчания память жертв атомных бомбардировок 1945 года и помолились за прекращение конфликтов, которые продолжаются по всему миру. Сопредседатель объединения Танака Теруми отметил, что со времени бомбардировок прошел 81 год, а со времени основания Нихон Хиданкё 70 лет, однако ядерная угроза остается. Он выразил намерение своего объединения передать призывы Хибакусе, то есть тех, кто пережил атомную бомбардировку, молодым поколениям и всем людям, желающим ликвидации ядерного оружия. Объединение намеревается продолжать требовать от японского правительства присоединиться к договору о запрещении ядерного оружия и стать лидером мирового движения за ликвидацию ядерного оружия. Люди и объединения, поддерживающие деятельность Нихон Хиданкё, в том числе путем проведения кампаний по сбору подписей, вручили благодарственный адрес. Хибакусе и других лиц, возглавляющих местные отделения этого объединения, также почтили за их приверженность борьбе за ликвидацию ядерного оружия. В конце мероприятия к участникам обратилась помощник генерального секретаря Нихон Хиданкё Кодама Митико. Она выразила решимость продолжать деятельность группы с новой силой и задействовать новые подходы, пользуясь неизменной поддержкой. Она сказала, что объединение сплотится для того, чтобы построить мир, свободный от ядерного оружия и войн. Комиссия по справедливой торговле Японии провела обыски в 4 крупных японских пивоваренных компаниях в связи с подозрениями в нарушении антимонопольного законодательства страны. Их подозревают в создании картеля для координации повышения цен на пиво. Токийские компании Asahi Breweries, Kirin Brewery, Sapporo Breweries и Suntory Spirits занимают более 90% внутреннего рынка пива. Источники сообщают, что их подозревают в сговоре с целью определения того, когда и насколько следует повышать цены на пиво при поставках оптовым торговцам. В октябре 2022 года и апреле 2025 года они повысили цены, сославшись на резкий рост стоимости сырья. Время объявления этих решений совпало практически полностью. Все 4 компании являются членами Японской ассоциации пивоваров. Источники сообщают, что ассоциация проводит ежемесячные собрания, и, по их словам, руководители отделов встречались за кулисами для координации цен. В обсуждениях фигурировали и напитки, похожие на пиво. Каждая из компаний заявила, что будет в полной мере сотрудничать со следствием. Генеральный секретарь Комиссии по справедливой торговле Японии Иванари Хироо прокомментировал эту ситуацию. Он сказал: «Я не отрицаю, что сегодня проводится расследование, но хотел бы воздержаться от комментариев по деталям, поскольку идет предварительная проверка. Наш главный приоритет – установить факты дела». Иванари заявил, что каждый предприниматель должен самостоятельно устанавливать цены, исходя из собственной стратегии, поскольку ценообразование является важным средством конкуренции. По его словам, он надеется, что каждая отрасль примет превентивные меры для предотвращения подобных случаев. Комиссия по справедливой торговле Японии заявила о своей политике жесткого противодействия картелям, которые пользуются волной повышения цен. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии, уроки японского языка. У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы пройдем 32-й урок и узнаем, как спросить о направлении. Во второй части урока мы расскажем о японских скоростных автобусах.
1: Американец Майк – фанат ниндзя. Вместе с Кайто Майк сел на скоростной автобус и отправился на станцию Уэноси в префектуре Мие. Неподалеку от станции располагался прокат костюмов, и Майк примерил один жду-ниндзя. Майк и Кайто направляются в музей ниндзя.
0: Послушайте диалог 32-го урока.
2: Майк, ниё не! Каккои!
3: Урэши на! すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Кайто хвалит новый облик Майка.
2: Майк, 似合うね。
0: Майк, тебе идет.
2: かっこいい。
0: Выглядишь здорово.
1: Майк отвечает.
3: Урешина.
0: Рад, что тебе нравится.
1: И потом обращается к прохожему.
3: Ано, сумимасен.
0: Прошу прощения.
3: Ниндзя хакубуцкан маде до иттара ии деска?
0: Как попасть в музей ниндзя?
1: Прохожий отвечает.
2: Коно мичи о массугу итте кудасай.
0: Идите прямо по этой дороге.
2: Хакубуцкан ва хидари ни аримас.
0: Музей находится слева.
1: Майк говорит.
3: Вакаримаста.
0: Понятно.
3: Аригато гозаимас.
0: Большое спасибо.
1: Кайто обращается к Майку.
2: Са, иго.
0: Отлично, пойдем.
1: Кажется, музей не очень далеко.
0: Да, всего около 10 минут пешком от станции. По пути можно встретить несколько магазинов, в которых можно взять облачение ниндзя на прокат. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Майк, ниё не. Каккои.
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – как попасть в музей ниндзя.
3: Ниндзя-хакубуцкан маде до иттара ии деска?
0: Запомните ее и сможете спрашивать о том, как вам куда-то пройти. Давайте разберем значение фразы. Ниндзя-хакубуцкан – это музей ниндзя. Маде – частица, означающая «до». Дойтара и деска означает «как я могу туда попасть». Главный пункт урока – как узнать направление. Назовите пункт назначения, добавьте частицу «мады» и в конце произнесите «дойтара и деска». «Иттара» – это глагол «ику» в условной форме. Попробуйте запомнить фразу целиком.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
4: どう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？
1: Послушайте, как турист спрашивает на автовокзале в Киото, как ему добраться до места назначения.
5: Сумимасен. Кинкакуджи маде доу иттара ии деска? 101 бан но басу ни нотте кудасай.
0: Вот что значит фразы в этом диалоге.
5: Сумимасен.
1: Прошу прощения.
0: Это выражение используется для привлечения внимания, помните?
5: Кинкакуджи маде до иттара ии деска?
1: Как добраться до храма Кинкакуджи?
0: Кинкакуджи – это храм Кинкакуджи, куда едет турист.
5: 101 бан но басу ни нотте кудасай.
1: Сядьте на автобус номер 101.
0: Хякуичибан означает номер 101. Басу – это автобус, а нотте – это Т-форма глагола нору – сесть. Таким образом, нотте кудасай означает «пожалуйста, сядьте».
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
4: どう言ったらいいですか?金閣寺までどう言ったらいいですか?あの、すみません。金閣寺までどう言ったらいいですか?
0: Теперь давайте попрактикуемся с другими примерами. Предположим, вы не можете найти дорогу к отелю. Спросите, как вам пройти, показывая карту. Этот отель будет...
4: Коно хотелю. Коно хотелю.
0: Начните с фразы «Ано сумимасен». Попробуйте.
2: Ано сумимасен. Коно хотелю маде до иттара ии деска?
0: А теперь вы находитесь на станции Киото, но не знаете, как найти платформу поездов Синкансен. Платформа поездов Синкансен – это...
4: Синкансен-но-хоум. Синкансен-но-хоум.
0: Попробуйте.
6: Сумимасен. 新幹線のホームまでどう行ったらいいですか?あの、すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか?
0: Сегодня в рубрике «Шаг за шагом» мы узнаем, как указывать направление.
1: Прежде всего, право – это «миги», а лево – «хидари». Слушайте и повторяйте.
4: «Миги», «хидари».
0: А теперь прямо «массугу». Слушайте и повторяйте.
4: «Массугу».
0: Идите прямо по этой дороге. Это
4: «массугу идте кудасай».
0: Если вам нужно повернуть направо, используйте глагол «повернуть» – «магару».
4: Миги ни магатте кудасай.
0: Это, пожалуйста, поверните направо.
1: Теперь, запомнив это, давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на то, как Майк спрашивает, как пройти в музей.
7: Майк, ниау не! Каккои!
3: Уреши на! Ано, сумимасен! Ниндзя хакубуцкан маде доу иттара ии деска?
2: Коно мичи о массугу итте кудасай. 博物館は左にあります。
3: わかりました。

0: маршруты в другие крупные города – Нагоя, Осака, Киото. Также часто путешествуют к горе Фудзи, Хаконе, горячим источником Ксатсу.
1: А как забронировать место?
0: Билет можно купить в интернете, там же и выбрать место. Билеты на более комфортабельные автобусы стоят дороже, но зато у вас будет больше места для ног и другие дополнительные удобства. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке Кайто попробует запустить звезду ниндзя – Шурикен. Оставайтесь с нами!
2: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
3: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.